0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30, студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. В Беларуси ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. В Барановичском районе планируется посеять свыше 8 тысяч гектаров рапса. Об этом и другом подробнее. В Беларуси ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя премьер-министра Николая Снабкова с руководством МАРТ, Минстрой архитектуры, Госстандарта, областных и Минского городского исполкомов, председателями крупнейших торговых сетей и импортеров. Ключевая тема диалога – динамика потребительских цен в условиях отмены регулирования, ситуация на рынке социально значимых товаров и аналитическая работа государственных органов. Предпосылок для роста стоимости позиций на полках магазинов нет. При этом при появлении признаков необоснованного увеличения или усиления давления внешних факторов меры могут возобновиться. Национальный парк Беловежская пуща 25-26 сентября станет площадкой для международной научно-практической конференции «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории». Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Зубр-фест» и объединит биологов, экологов, лингвистов, культурологов, специалистов по брендингу и туризму из Беларуси, России, Китая и других стран. Конференция состоится по четырем направлениям. Формат очный и онлайн. По итогам будет издан сборник материалов. Регистрация открыта до 3 сентября. Продолжаем выпуск. Жатва в Беларуси вышла на финишную прямую. Уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе.

0: уровню 2025-го составила соответственно 10 тысяч тонн и 9 центнеров с круга. Путь длиной в 250 километров. Всебелорусский крестный ход Жирович-Минск стартует сегодня у православных верующих. Молитвенная процессия состоится в пятый раз по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси. Традиционно маршрут проляжет через 4 епархии и охватит богослужение в 21 храме. Отправившись от Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря и пройдя по Слонимской земле, участники прибудут в Барановичский район. 19 августа их встретит деревня Мулчиц, храм святых апостолов Петра и Павла. 20 августа городской поселок Городище, где состоится литургия в Крестовоздвиженском храме. 21-го агрогородок Корчево, храм преподобного Серафима Саровского. Завершится шествие в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, где 26 августа встретят праздник обретения Минской иконы Пресвятой Богородицы. Присоединиться к крестному ходу можно будет на любом из отрезков пути. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Закладка зерна в стабилизационные фонды идет опережающими темпами. Современная спортплощадка откроется в новом учебном году в гимназии номер 3 Барановичей. Об этом и другом подробнее. В Беларуси закладка зерна в стабилизационные фонды идет опережающими темпами. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По словам главы ведомства, к настоящему времени план выполнен на 63%, или 416 тысяч тонн из запланированных 663. Объем по озимому рапсу закрыт, он перевыполнен на 5%. Сейчас аграрии заканчивают сдавать пивоваренный ячмень. Планируется, что до 1 сентября задача будет выполнена. Качественные показатели зерна полностью соответствуют нормативно-правовым актам. Совсем скоро Барановичская земля, агрогородок «Жемчужный», станет столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2026». Как отметил в интервью изданию «Заря» председатель райисполкома Роман Жук, эта земля с богатейшей историей, глубокими традициями и, главное, трудолюбивыми людьми. Район по праву считается овлообразующим в Брестской области, занимая лидирующие позиции по ключевым экономическим показателям. Фундамент – аграрное производство. В основе агропромышленного комплекса – флагманские предприятия. Птицефабрика «Дружба», на долю которой приходится 45% производства. А также Барановичская птицефабрика, агрокомбинат «Мир», «Крошин», «Столович» и «Агро». На полях района работают 117 комбайнов. В текущем году было приобретено 9 новых зерноуборочных агрегатов, а всего за последние 3 года машино-тракторный парк пополнился 28 машинами. Причем все они отечественного производства «Гомсельмаш», резюмировал Роман Жук. Продолжаем выпуск. В стране завершается кампания по подготовке образовательной сети к новому учебному году. Паспорта готовности должны быть утверждены до 20 августа. Особое внимание неизменно комфорту и абсолютной защищенности детей. Проверку качества проходят школы, гимназии, Барановичей. Объемы финансирования из местного бюджета позволили провести как капитальные, так и текущие ремонты, обновить материалы.

0: безопасности учебного процесса. Масштабно обновлены кабинеты физики и английского языка. В учебном сезоне 2026-2027 за парты в стенах учреждения сядут порядка 1000 школьников. Событийный и активный туризм являются драйверами развития малых территорий. Об этом заявил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский по итогам прошедшего в Петриковском районе международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Все больше путешественников выбирают знакомства с отечественными регионами не через стандартные экскурсии, а через движение, будь то трейловые забеги, велопоходы или пешие маршруты. Фестиваль – живой пример того, как события становятся точкой притяжения и роста для целого региона. По традиции он проводится раз в два года, впервые состоялся в 2010-м и вырос из межрегионального праздника международный. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-59-95-24. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». С 13 по 20 августа. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы любим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Барановичи FM новости.
2: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции по итогам года может составить более 11 миллиардов долларов, превзойдя таким образом прошлогодний результат. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. В прошлом году показатель был 10 миллиардов долларов. По словам главы ведомства, на рост указывает поступление средств от продаж, где темп составляет более 125% к уровню 2025-го. Министр констатировал, что интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким. Чтобы еще больше зарабатывать, нужно больше производить и продавать, добавил Юрий Горлов. Он также обратил внимание, что ранее глава государства критиковал недостаточно высокие темпы реализации отечественного сливочного масла за рубежом. Наблюдается значительное снижение количества остатков этой продукции. С июня складские запасы стали меньше примерно на 10 тысяч тонн. Литературные остановки появились в Костюковичах ко дню белорусской письменности, сообщили в Министерстве информации. На торцевых поверхностях разместили тематические композиции, включающие портреты известных белорусских писателей и поэтов, цитаты из их произведений, а также визуальные образы белорусской природы. Проект направлен на популяризацию наследия страны и интеграцию культурных смыслов в повседневное городское пространство. День белорусской письменности состоится 5-6 сентября 2026. Основными темами определены год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Продолжаем выпуск. Областной фестиваль тружеников села Дожинки в 2026-м выпала честь принимать Барановичскому району. Большая стройка в преддверии праздника развернулась жемчужным. Агрогородок 5 сентября активно готовится объединить хлеборобов со всего первого региона. На улицах населенного пункта идет масштабное благоустройство социальных объектов, дорог, жилфонда, сквера. Оценить степень готовности к торжеству приехали помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский, первый заместитель председателя облсполкома Дмитрий Городецкий и замглавы области Александр Максимчук. Конструктивный диалог со всеми ответственными должностными лицами. На встрече рассмотрели каждый объект и назвали конкретные сроки сдачи веренных локаций. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня ожидается 14-16 выше 0.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Минсельхозпрод ожидает значительный прирост к рекордному урожаю прошлого года. В Брестской области стремительно развивается торговля, рассказали в март. Об этом и другом подробнее. В 2026-м ожидается существенный прирост к рекордному урожаю прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, аграрии планируют выйти на 9 миллионов тонн в бункерном весе. Кроме того, плюс 2,5 тонны кукурузы. В итоге общий намолот должен составить 11,5 миллионов. Что значительно выше уровня 2025-го, отметил глава ведомства. За последние десятилетия торговля прошла серьезный путь трансформации. Количество площадок увеличилось почти на 21%, сообщили в март. При этом лидерами роста стали Минский регион, а также Брестская и Гомельская области. В министерстве пояснили, что на рынок приходили новые игроки, расширялась география присутствия сетей. Однако не все выдержали конкуренцию и прекратили существование. К слову, численность занятых в данной сфере уменьшилась на 31%. Это связано с автоматизацией процессов, внедрением касс самообслуживания. По данным Белстата, среднемесячная начисленная заработная плата в отрасли по итогам 2025 года составила 2655 рублей. Подытожили в март. Продолжаем выпуск. В Брестской области этим летом коллективы МЧС пополнились 14 молодыми специалистами. Барановичский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям в свои ряды принял 3 новобранцев. В данный момент они проходят стажировку. По окончанию месячной тренировки Антон Куник заступит на должность начальника дежурной смены в патч номер 4. Двое других, Артем Бычко и Виктор Бадак, будут трудиться в секторе надзора и профилактики. За недавними выпускниками закреплены опытные наставники, которые помогают вникнуть во все детали, дают дельные советы. Как отметили сами парни, первые рабочие недели прошли хорошо, интересно, получили много опыта и уже побывали

0: при отсутствии такой возможности одной люстры на потолке мало. Обязательно наличие настольной лампы на гибкой ножке. Современное обучение сложно представить без гаджетов, поэтому монитор компьютера или ноутбук должен располагаться на расстоянии 50-70 сантиметров от глаз. И, наконец, как отметила специалист, обязательно привлекайте ребенка к выбору аксессуаров, канцелярии и элементов декора. Пространство, созданное с учетом его вкусов, будет цениться им гораздо больше, подчеркнула Екатерина Фурс. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

диско. Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Барановичи ФМ.
4: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
5: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
4: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Второй день рабочей недели. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко. И мы начинаем. Ну что ж, судя по тому, что творится сегодня за окном, кто-то явно перепутал даты. Август, говорят, солнце, пора дынь и арбузов, а вот и нет. Сегодня природа решила устроить нам, ну, скажем так, предпремьерный показ осени или день-пробник. С утра зарядил самый настоящий, такой вот по-осеннему мокрый и серый дождь. Пасмурно, сыро, даже птицы, кажется, сидят по кустам в недоумении. Мы же еще не улетать не собирались, а тут уже и бабье лето отменяют. Но знаете что, обычно мы в такие моменты хмуримся и жалуемся на погоду. Но сегодня я предлагаю устроить немножко другой челлендж. Челлендж под названием «Найди 5 плюсов в сером дне». Давайте прямо сейчас, пока будет играть музыка, уже сразу же и попробуем. Ну вот, например, плюс номер один. Дождь – это лучший повод легально никуда не выходить. Можно закутаться в самый большой пушистый плед. Если есть вариант остаться дома и никуда не выходить, это то, что нужно сегодня. Плюс номер два. Воздух. Вы заметили, как пахнет после такого августа? Дождь смывает всю духоту, и пыль пахнет мокрой листвой и почему-то даже корицей, да, с яблоками. Это самый чудесный запах уюта. Плюс номер три. Ну, например, оптимизм. Если мы уже пережили пробник осени, значит, настоящая осень нас и даже не испугает. Мы уже знаем, как с ней справляться. Будем пить чай и слушать хорошее радио. Ну и главное, это же отличный день, чтобы хоть чуть-чуть замедлиться, взять паузу, послушать, как капли барабанят по карнизу, порадоваться, что у нас есть крыша над головой и хорошая музыка в наушниках или колонках. Согласитесь, в этом есть своя романтика. Это день, когда не нужно притворяться супергероем, можно просто быть, посидеть у окна с чашкой чая и подумать, а жизнь-то прекрасна, и даже ее серые полосы на самом деле серебряные. Поэтому не дайте этому дню вас обмануть, он только притворяется хмурым, а внутри он самый уютный и спокойный день недели. Желаю всем вам тепла, пусть дома пахнет выпечкой, в наушниках звучит любимая песня, а в душе ни капли грусти. Ну и, конечно, остаемся на одной волне с Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Барановичи ФМ.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи ФМ.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 18 августа на календаре, до 1 сентября еще почти 2 недели. Но если в доме у вас есть школьник, особенно младшеклассник, можно заметить, школа уже понемногу возвращается в нашу жизнь. Где-то достают рюкзак, где-то ищут пропавший пенал, где-то мама уже мысленно переставляет будильник на 6:30, а где-то ребенку начинают говорить: «Давай уже потихоньку ложиться пораньше». И ребенок понимает, все, свобода заканчивается. И сегодня я предлагаю поговорить именно об этом. Как мягко вернуть ребенка из режима каникул в режим учебного года. Почему взрослым иногда сложнее перестроиться, чем детям, это уж точно. Нужно ли уже сейчас заставлять ребенка рано ложиться и рано вставать? А также почему школьные сборы превращаются в маленький семейный проект? Как сделать так, чтобы 1 сентября не выглядело как резкий переход из «Ура, лето!» в «Быстро делай уроки!»? В общем, сегодня у нас эфир для всех, кто когда-нибудь или сейчас покупает к 1 сентября тетради пачками, ищет вторую сменную обувь, вторую пару, да, и в последний вечер спрашивает: «А дневник у нас вообще есть?» Ну и, конечно, напоминаю, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, как происходит подготовка к 1 сентября у вас к новому учебному году. Или же вы решили, что еще нужно отдыхать. Подготовимся в последнюю неделю. А также передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Вопросы укрепления обороноспособности на контроле президента. С нового учебного года изменятся цены на питание в школах. Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область знакомится с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия, передает Белта. Глава государства посещает подразделение «Кидматек», где представлено собственное полностью локализованное серийное производство. В целом организация специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, средств оптического наблюдения, бронежилетов и робототехники. 4 модели боевого стрелкового оружия уже приняты на вооружение белорусской армии. В Брестской области более половины потребителей теплоэнергии получили паспорта готовности к отопительному периоду. Подготовку к сезону холодов в юго-западном регионе начали еще весной. Решением Брестского облсполкома определены сроки оформления документов. До 20 августа социальной сферой, до 1 сентября жилищным фондом и теплоисточниками, до 15 сентября остальными потребителями. В настоящее время завершается плановая перекладка теплосетей, подготавливают котельные, центральные тепловые пункты. В жилфонде коммунальные службы занимаются, где это необходимо, ремонтом кровель, стыков стеновых панелей. Реновация коснется более 5700 домов с центральным отоплением. Подготовка тепловых узлов, промывка систем отопления, гидравлические испытания практически завершены. Измененные цены на питание в школах и детских садах начнут действовать с нового учебного года. Все школьники в Барановичах обязательно будут получать одноразовое питание. Кто учится в первую смену, второй завтрак, кто во вторую полдник. Это полноценные приемы пищи в виде сбалансированного горячего блюда. Стоимость комплекса для первых, пятых классов, второй завтрак или полдник – 2 рубля 41 копейка. Для шестых, восьмых классов – 2 рубля 64 копейки. Для девятых, одиннадцатых – 2 рубля 85 копеек. В случае, если ребенок в учреждении образования от 6 до 8 часов, либо посещает продленку, он может получить и обед. В Бресте 22 и 23 августа пройдет 6-й фестиваль военно-исторической реконструкции «Непокоренная твердыня». В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» локацией станет музей «Пятый форт». Фестиваль посвящен событиям Первой мировой войны.

ходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Баранович ФМ». 18 августа на календаре, пришло время заглянуть в гороскоп. Сегодня посмотрим, кому из знаков зодиака 1 сентября дастся легко, а кому понадобится еще одна неделя каникул. Да, сегодня говорим о подготовке к 1 сентября. У всех начинается новый этап жизни, но что же нас ждет дальше, узнаем прямо сейчас. Овны, вы готовы идти в школу уже сейчас. Правда, исключительно для того, чтобы первым занять хорошее место. Но я так понимаю, что гороскоп нам сегодня дает образные подсказки, поэтому понимайте, как хотите, да. Тельцы. Главный вопрос августа. А нельзя ли купить школьную форму, которая будет одновременно красивой, удобной и такой, чтобы ее вообще не нужно было гладить? О, да, тельцы — это всегда про комфорт. Близнецы. У вас к 1 сентября будет столько разговоров, новостей и историй, что уроки могут немного подождать. Отлично, да, хорошая перспектива. Раки, вы будете заранее переживать за ребенка сильнее, чем он сам. Звезды напоминают, иногда школьник просто идет в школу, он не отправляется покорять Северный полюс. И вот действительно, периодически нужно себе это напоминать. Да, это не что-то глобальное, это нормальные, размеренные ход жизни, да. Львы. 1 сентября – ваша сцена, особенно если это первый класс, фотографий будет много. О, я уверена, что у львов фотографий всегда много. Девы. Рюкзак собран, пенал проверен, тетради подписаны, запасные ручки куплены. Осталось только каким-то чудом успеть сделать то же самое всей семье. Да. Весы. Ваш главный августовский выбор – какой рюкзак красивее? Совет звезд – пусть он будет еще и удобным. Это, да, очень важно. Скорпионы. Вам хочется узнать заранее все расписание на год, но часть школьных сюрпризов лучше оставить в школе. Стрельцы. Вам сложнее всего будет расстаться с летом, поэтому последние две недели августа используйте максимально активно. Вот я думаю, что это предсказание очень даже в духе не только стрельцов, а всем нам напоминает, что еще целых две недели лета. Активно, максимально активно, продуктивно и позитивно. Да, вот так вот, все наивно. Козероги, вы уже морально настроились на учебный год. Более того, подозреваю, что у вас где-то лежит запасная ручка на случай конца света. Ну да, козероги, они такие предупредительные. Водолеи, ваш ребенок может удивить вас совершенно неожиданным интересом к школьному предмету. Не мешайте, пусть удивляет. Ох, я думаю, никто мешать и не планирует. Если есть интерес, это родители только рады. Рыбы, вам особенно важно не превращать последние дни в августа в бесконечное «скоро школа». Лето пока еще продолжается. Ну и общий прогноз для всех. Школьный год обязательно начнется. Поэтому хотя бы сегодня можно не разговаривать о нем каждые 15 минут. Отличное напоминание. Да, продолжаем, несмотря на погоду такую вполне осеннюю, все-таки продолжаем внутри себя сохранять летний вайб.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Барановичи ФМ.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

Ну что ж, друзья, приближаемся к полудню, и это значит, что впереди у нас с вами еще 2 часа дневного эфира и очень много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 18 августа, какие праздники отмечаются прямо сегодня. А также продолжим с вами говорить о том, что погода нам сегодня с вами намекает о том, что 1 сентября уже совсем близко. Так вот, каждый год в августе появляется ощущение, нужно срочно купить все. И это все безграничное какое-то количество всего вот этого, да? А также поговорим с вами, что делать с настроением, да? Как оставаться в хорошем настроении и в 1 сентября врываться с улыбкой. А также поговорим о том, что же скажет лунный календарь нам сегодня. Ну и вообще будем с вами размышлять на тему осень. Хорошо ли это? Плохо ли это? Да что тут размышлять? Осень, она по-любому к нам придет, поэтому только с улыбкой нужно ее воспринимать.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет, привет всем. 18 августа на календаре, 12:10 на студийных, и мы продолжаем. Ну и знаете, самое время заглянуть в календарь и узнать, чем интересен сегодняшний день, какие праздники в нем сегодня есть. И да, календарь нашел нам несколько необычных поводов для улыбки. Сегодня отмечается Международный день «Никогда не сдавайся». Сегодняшняя дата посвящена очень простой идее – не отказываться от цели только потому, что с первого раза не получилось. И знаете, школьная тема сюда вот подходит идеально, потому что дети каждый день чему-нибудь учатся именно через ошибки. Не получилось завязать шнурки – попробовал еще раз. Не получилось решить задачу – разбираемся, решаем. Не вышло красиво написать букву – пишем еще одну. А потом почему-то именно взрослые начинают считать ошибку доказательством того, что у меня не получится. Так что сегодня хороший день вспомнить детский принцип. Не получилось, значит, пока не получилось. Двигаемся дальше и делаем. Да. Отлично. Также сегодня отмечается день открытия гелия. 18 августа, да, отмечается день открытия гелия, элемента, который сначала обнаружили по наблюдениям за Солнцем, а уже потом нашли на Земле. Название связано с древнегреческим словом «гелиос», то есть «солнце». А вот вам прекрасный повод посмотреть на обычный воздушный шарик и вспомнить, что за его полетом вверх стоит настоящая история науки. Хотя школьникам, конечно, гораздо интереснее другое. Почему голос после гелия становится смешным? Вот это уже отличный эксперимент. Но проводить его нужно безопасно, без вдыхания газа. Также сегодня отмечается День лучших друзей. Праздник человека, который видел вас всяким и почему-то остался с вами. Лучший друг – это тот, кому можно писать в 3 часа ночи, у кого ключи от вашего холодильника и черный ящик с вашими общими какими-то опасными преступлениями в кавычках в виде фотографий. Конечно, это повод позвонить лучшему другу, сказать, как вы его любите, ну или предложить новую авантюру. А также сегодня отмечается День общего языка. Знаете, наверняка вот после Дня лучших друзей это тоже что-то рядышком с этим, да? Праздник в честь редчайшего события, момента, когда два человека наконец поняли друг друга. Лингвисты считают языки, а мы считаем удачные переговоры с соседями, с детьми, с техподдержкой в том числе. Сегодня отличный день найти общий язык с тем, с кем давно не получалось. Метод проверенный. Сначала слушаем, потом говорим. Если не сработало, есть запасной вариант. Конечно же, еще раз послушать. Налить теплого капучино или какао и вместе посидеть и поразмышлять. Ну, а почему бы и нет? Вот такие праздники этого дня. Я думаю, что это отличный повод найти общий язык с теми, с кем давно не получалось. Еще раз сказать лучшим друзьям, как вы их любите. Вам, возможно, купить воздушный шарик с гелием и вручить лучшему другу в знак любви. Ну и помнить, никогда не сдавайтесь, потому что за какой-то маленькой неудачей и вашим терпением обязательно последует что-то очень грандиозное.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Согласитесь, друзья, каждый год в августе появляется ощущение, нужно срочно купить все к школе. Тетради, ручки, фломастеры, папки, форма, обувь и рюкзак, спортивная форма, еще одна форма, пенал. А потом ребенок приходит в школу и оказывается, что половина купленного понадобится, ну, только через полгода. Поэтому сегодня предлагаю сделать очень простую вещь. Перед покупкой очередного школьного товара спросите себя, это действительно нужно именно сейчас? Потому что подготовка к школе – это не соревнование. Не нужно иметь дома склад канцтоваров, чтобы ребенок хорошо начал учебный год. А есть вещи, которые действительно стоит купить заранее. А есть то, что можно докупить попозже. И здесь полезно вместе с ребенком участвовать в подготовке. Пусть он сам выберет пенал, сам решит, какой блокнот ему нравится, сам соберет часть рюкзака. А почему? Потому что тогда школа становится его событием, а не только родительским проектом. И это, кстати, один из способов мягко перейти от каникул к учебе. Не просто «скоро школа, собирайся», а «давай вместе приготовимся к новому этапу». Смена настроения происходит гораздо легче, когда у ребенка есть ощущение «я тоже в этом участвую».

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко знакомится с развитием в Беларуси производства боевого стрелкового оружия. Как отметил президент, во время рабочей поездки в Минскую область на поле боя судьбу решают люди, а солдату надо оснащение. Это важно, это основа любой армии. В центре внимания главы государства развитие отечественного оборонного комплекса. Александр Лукашенко ознакомился с полностью локализованным в Беларуси производством. Работа в этом направлении началась еще в 2018-м. На предприятии «Кидматек» сформировали конструкторскую школу, освоили необходимые технологии. Разработаны 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия. 4 приняты на вооружение. Прежде чем попасть в войска, техника проходит необходимые испытания и подтверждает свои характеристики на практике. Следующая задача – технологическая независимость в этом сегменте, обеспечение потребностей вооруженных сил страны и дальнейшая работа на экспорт. Медицинскую справку к началу учебного года нужно получить не всем, а только тем, кто впервые оформляется в учреждение образования. Как разъяснили в Минздраве, у детей, которые продолжают посещать сад или школу, действует оформленная в месяц рождения справка. Она действует полгода-год. При первичном оформлении в ясли, детский сад, школу и гимназию необходимо сделать 2 медицинских документа – медкарту и медсправку. Справка берется за 5 дней до оформления в учреждение образования. Если ребенку до 5 лет, то следует обращаться к своему участковому педиатру, который произведет осмотр, направит к узким специалистам. Если ребенок старше, то в доврачебный кабинет, где медработник измерит параметры и даст направление на анализы. А с этими данными уже можно направиться к педиатру, который заполнит справку о состоянии здоровья. Продолжаем выпуск. Усовершенствованы школьные программы, усилены требования к деловой одежде, пересмотрена система питания. Подготовка к 1 сентября ведется по всем векторам. Особое требование безопасности, в том числе дорожной. В преддверии нового учебного сезона в Барановичах обновляют дорожные знаки и разметку на пешеходных переходах возле учреждений образования, рассказал начальник участка СМЭП Брестской области Алексей Денейко. Работы начались задолго до сентября и уже вышли на финишную прямую. На проезжей части возле школ, гимназий, детских садов, школ искусств наносят пиктограммы дети, которые дублируют аналогичные дорожные знаки. Кроме того, специалисты облагораживают искусственные неровности. Есть и некоторые новации. Так, ярко-желтая разметка появилась рядом с гимназией номер 1 на улице Циолковского. Участок, примыкающий к тротуару, предназначен для посадки и высадки юных пассажиров. Стоянка в этом месте запрещена. Возле школы номер 3 на улице Колхозной добавилась парковка. Соответствующими линиями обозначены стояночные места. Предварительный мониторинг проводился совместно с отделом ГАИ ГУВД. Подобные профилактические меры помогают сделать дорогу детей до места учебы и обратно более комфортной. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM 12.44. Точное белорусское. 18 августа на календаре. И знаете, сегодня погода нам намекает о том, что пора бы нам готовиться уже к осени. Да, 1 сентября не за горами, и пора бы готовиться к новому учебному году в том числе. Но что же делать с настроением? Есть дети, которые 1 сентября вот ждут эту дату. Им не терпится увидеть друзей, рассказать про каникулы, получить новые тетради, надеть красивую форму. Но все же большинство из детей тех, кто воспринимает приближение школы совершенно другим выражением лица. И здесь взрослому очень легко сказать: «Ну что ты переживаешь, все будет хорошо». Но иногда ребенку не нужно, чтобы его страх отменяли. Ему нужно, чтобы его признали. «Да, я понимаю, что ты волнуешься. Я тоже когда-то волновалась. Давай подумаем, что именно для тебя тревожит». Потому что слово «школа», оно очень большое. А если разобрать его на части, страх часто оказывается совершенно конкретным. Ну, например, «я боюсь новой учительницы», или «я не знаю, с кем буду сидеть за партой», или «я забыл, как решать примеры», «мне страшно, что я опоздаю». И вот с конкретной проблемой уже можно что-то делать. Поэтому августовские разговоры о школе может звучать не как «ты же не боишься школы», а наоборот, «что тебе хочется узнать перед 1 сентября». Это маленькая разница в формулировке, но она дает ребенку пространство говорить. И, возможно, именно сейчас взрослому важнее не научить школьника быть смелым, а показать: ты можешь волноваться, и все равно ты со всем справишься.

0: повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. На календаре 18 августа, это значит, до осени остается 13 дней. Подготовка к 1 сентября ведется по всем направлениям. Усовершенствованы школьные программы, усилены требования к деловой одежде, пересмотрена система питания, а особое требование к безопасности, в том числе дорожной. В преддверии нового учебного сезона в Барановичах обновляются дорожные знаки и разметку на пешеходных переходах возле учреждений образования. Ну а мы спешим напомнить всем водителям о том, что вблизи учреждений образования нужно быть особенно внимательными. Ну и хоть погода сегодня не радует нас солнышком, я спешу напомнить, что вы можете порадовать друг друга самостоятельно. У нас работает СМС-портал. Вы можете присылать ваши сообщения, поздравления, передавать приветы или просто какие-то напоминания своим любимым людям на короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. А я с удовольствием зачитаю их в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир, слушаем хорошую музыку «Озон» на трек-листе.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: 13 часов.
0: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем. Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 18 августа на календаре. Да-да, август дышит на прощание, и в воздухе уже витает то особенное, чуть тревожное даже волнение. До 1 сентября осталось всего ничего, и вот идешь ты по городу и видишь школьников с родителями. Они уже покупают канцелярию, примеряют форму, и невольно ловишь себя на мысли, а ведь школа сегодня совсем не та, что была, скажем, в 90-х или в начале 2000-х. Но внешне разница заметна сразу. Раньше считалось нормой прийти в джинсах и свитере, а сегодня в наших школах строгий деловой стиль, белый верх, темный низ, пиджаки, жилеты. Выглядит очень нарядно, по-взрослому, и, честно говоря, у многих мам даже глаза горят, когда они выбирают костюмчик к 1 сентября для своего ребенка. Иногда кажется, что это они сами идут в первый класс, они отправляют свое чадо. Вместо простых мелков сейчас на доске появились интерактивные панели, вместо скучных плакатов яркие презентации, учиться визуально стало интереснее. Кстати, с 1 сентября 2026 года в Беларуси более 300 школ начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с электронными журналами и дневниками. Поэтапный переход остальных учреждений запланирован на 26-27 учебный год. А еще с нового учебного года в Беларуси обновляется программа по информатике для 6-9 классов, в которую, внимание, интегрируется искусственный интеллект. Да, друзья, но искусственный интеллект уже и в школе. Но есть вещи, которые не меняются, согласитесь. Чувство воскресного вечера, когда ты понимаешь, что параграф по истории все же не выучен, задач по математике целая гора. У нас в голове это ощущение осталось таким же, как у нынешних ребят. Мы все через это проходили, и знаете, это объединяет поколение. 1 сентября остается днем, когда пахнет новыми тетрадями, когда банты, цветы, когда волнуются все, и первоклашки, и выпускники, и даже учителя. Так что, друзья, а особенно ребята, наслаждайтесь последними деньками летней свободы, а родителям желаю терпения, и чтобы домашние задания обсуждались и делались легко. Ну что ж, а мы продолжаем. Да, напоминаю, что все обязательно будет хорошо, да, поэтому улыбаемся этому дню, улыбаемся еще летнему настроению, пусть оно даже за окном немножко осеннее, но все же улыбаемся и идем вперед.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

держимся на одной волне вместе с Барановичей FM. Сегодня говорим о том, что вот уже совсем скоро к нам придет осень. Впереди начало учебного года, а значит снова домашнее задание, подготовка к контрольным. Ох, да, перед 1 сентября родителям стоит позаботиться о правильной организации рабочего места школьника. Комфортная и безопасная обстановка при выполнении уроков напрямую влияет на здоровье ребенка, его усидчивость и успеваемость. Прежде всего следует подумать о мебели. Идеальным решением станет растущий стол или стул, параметры которых можно регулировать по мере взросления учащегося. Не менее важно освещение. Необходимо максимально использовать дневной свет. При отсутствии такой возможности одной люстры на потолке будет мало. Обязательно наличие настольной лампы на гибкой ножке. Современное обучение сложно представить без гаджетов, поэтому монитор компьютера или ноутбук должен располагаться на расстоянии 50-70 сантиметров от глаз ребенка. Ну и, наконец, обязательно привлекайте ребенка к выбору аксессуаров, канцелярии и элементов декора. А пространство, созданное с учетом его вкусов, будет цениться им гораздо больше. Ну, а я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, с новостями нашего города и страны вас познакомит служба информации нашего радио. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, а также в курсе самых актуальных событий этого дня.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область познакомился с реализацией проекта по развитию отечественного производства боевого стрелкового оружия, передает Белта. Глава государства посетил подразделение Кидмате, где представлено собственное полностью локализованное серийное производство. В целом организация специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, средств оптического наблюдения, бронежилетов, робототехники. 4 модели боевого стрелкового оружия уже приняты на вооружение белорусской армии. Брещина завершила уборку зерновых и зернобобовых культур в полном объеме, без кричихи и проса. Об этом сообщили в облсполкоме. В юго-западном регионе намолотили 1 400 000 тонн зерна при урожайности 40,7 центнера с гектара. С учетом озимого рапса получено 1 636 000 тонн. На данный момент область активно включилась в посевную кампанию. Хозяйства готовят почву и занимаются севом озимого рапса. Продолжаем выпуск. В Рижской области этим летом коллектив МЧС пополнился 14 молодыми специалистами. Барановичский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям в свои ряды принял 3 новобранцев. В данный момент они проходят стажировку. По окончанию месячной тренировки Антон Куник заступит на должность начальника дежурной смены в ПАЩ номер 4. Артем Бычко и Виктор Бадак будут трудиться в секторе надзора и профилактики. За недавними выпускниками закреплены опытные наставники, которые помогают вникнуть во все детали, дают дельные советы. Как отметили сами парни, первые рабочие недели прошли хорошо. Интересно, получили много опыта и уже побывали на боевых выездах. Путь длиною в 250 километров. Всебелорусский крестный ход Жирович-Минск стартовал сегодня у православных верующих. Молитвенная процессия проходит в 5-й раз по благословению митрополита Минского и Изяславского Вениамина, патриаршего экзарха всей Беларуси. Традиционно маршрут проляжет через 4 епархии, охватит богослужение в 21 храме. Отправившись от Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря и пройдя по Ослонимскому земле, участники прибудут в Барановичский район. 19 августа их встретит деревня Молчать, храм святых апостолов Петра и Павла. 20 августа городской поселок Городище, где состоится литургия в Крестовоздвиженском храме. 21-го агрогородок Корчево, храм преподобного Серафима Саровского. Завершится шествие в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, где 26 августа встретят праздник обретения Минской иконы Пресвятой Богородицы. Присоединиться к крестному ходу можно на любом из отрезков пути. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Готовим зонты и куртки. В ближайшие дни на территории Беларуси пройдут под знаком активных циклонических вихрей. Ожидается резкое ухудшение обстановки с риском чрезвычайных ситуаций. Возможны сильные ливни и грозы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах пасмурно и дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечера 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Mäkki.
1: Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Погода сегодня нам намекает, да даже не намекает, а в лоб говорит о том, что нужно запастись теплой одеждой, зонтиками, возможно, горячим чаем или шоколадом, ну и желательно не вылазить из дома. Ну а что же подскажет нам Луна? Давайте узнаем прямо сейчас лунный календарь на Барановичи ФМ. 18 августа – растущая луна. Начинаются седьмые лунные сутки, луна переходит в Скорпион. И вот что интересно, в популярных лунных календарях растущую луну обычно связывают с началом дел, накоплением сил и движением вперед. Поэтому сегодняшний совет звучит примерно так. Не пытайтесь переделать всю жизнь за один день. Лучше запустите что-нибудь одно. Например, сегодня особенно хорошо подходит день для того, чтобы начать то, что вы давно откладывали. Разобрать документы, вернуться к тренировкам, начать читать книгу, наконец-то заняться школьными покупками или просто составить список дел, которые хотите закрыть до конца августа. Седьмые лунные сутки в традиционных лунных календарях часто связывают с общением, разговорами, формулированием мыслей и обменом информацией. Поэтому вторая половина дня хорошо подходит для переговоров, важных разговоров и всего, где нужно найти правильные слова. Совет на вечер – не распыляйтесь. Выберите одну вещь, которую давно хотели сделать, и уделите ей внимание. И, конечно, есть универсальное правило любого лунного календаря. Если сегодня вам очень хочется начать новую жизнь, начните хотя бы с того, чтобы вовремя лечь спать. Луна, конечно, не отвечает за ваши будильники, но завтра утром она точно напомнит, что август все же продолжается.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Барановичи ФМ.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

друзья, время дневного эфира завершается, и это значит, приходит время нам с вами прощаться. В финале сегодняшнего эфира я хочу оставить одну простую мысль. 1 сентября – это, конечно же, дата в календаре, но настоящий переход к ней начинается гораздо раньше, когда ребенок снова начинает ложиться вовремя, когда в шкафу появляется школьная форма, когда на столе лежат новые тетради, мама начинает спрашивать: «А ты уже все собрал?», а папа ищет старый школьный рюкзак. И в этом августовском переходе есть что-то очень-очень хорошее. Мы не просто заканчиваем лето, мы постепенно открываем дверь в новый этап жизни. Новые знания, новые люди, новые истории, новые ошибки и новые маленькие победы. Поэтому я бы сегодня не говорила: «Все, каникулы заканчиваются», пока еще нет. До 1 сентября есть время. Еще можно гулять, можно проснуться без будильника, но также можно уже понемногу готовить себя к новому ритму. Без паники, без фразы «Все, свобода закончилась», а с мыслью, что скоро начнется что-то новое. И, возможно, именно так и стоит встречать 1 сентября. Не как конец лета, а как начало следующей, новой, удивительной истории. Ну а я прощаюсь с вами. На одной волне была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Гастропабий Чехов – новинка, домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью, гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президенту Беларуси подарили первый отечественный автомат. 270 барановичан в составе студотрядов работали летом в оздоровительных лагерях. Об этом и другом подробней. Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области, передает Белта. Глава государства ознакомился с образцами, технологическими процессами и дал высокую оценку увиденному. Президенту подарили первый отечественный автомат. Не для войны, для уверенности в мире. Написано на табличке к подарку. Период упрощенной регистрации средств персональной мобильности подходит к завершению. Срок до 1 сентября 2026 года. Процедура касается устройств, которые по своим характеристикам приравниваются к мопедам или мотоциклам и были приобретены до 1 сентября 2025. Нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения. Сейчас действует особый порядок. Пройти оформление можно без чеков и договоров купли-продажи. Электронный паспорт выдают по фактическим параметрам устройства. Это позволяет легализовать технику даже тем, у кого документы о покупке не сохранились. В Брестской области оценку соответствия проводят в Брестском центре стандартизации, метрологии и сертификации и его филиалах в Пинске и Барановичах. При необходимости специалисты выезжают в районные центры и сельсоветы, чтобы процедура была доступна каждому. После экспертизы остается последний шаг – зарегистрировать транспортное средство в подразделении госавтоинспекции. С сентября 2025 года в регионе уже оформлено около 300 электронных паспортов, и эта цифра продолжает расти. Лето подходит к концу, но студотряды продолжают трудиться. Оздоровительный лагерь «Журавушка» стал местом работы для бойцов студенческого педагогического отряда «Феникс» имени Героя Советского Союза Василия Юбкина. Юноши и девушки трудятся вожатыми, организаторами досуга, рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей. В ходе мониторинга молодежный лидер пообщался с ребятами, оценил условия, быт и атмосферу в коллективе. Для будущих специалистов это возможность проверить на практике полученные знания, научиться находить подход к детям и почувствовать, что такое настоящая команда. Всего за летний период 270 человек, учащиеся Барановичского госуниверситета и музыкального колледжа, получили полезный опыт в профессии, отметил Никита Машей. Продолжаем выпуск. Охота на лося, оленя благородного и лань в период гона откроется 20 августа, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. В этот период по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста на основании разрешений и охотничьей путевки к нему, отметили в ведомстве. Способы промысла – ружейный и засады с подхода в течение суток. Важными условиями является соблюдение пользователем охотничьих угодий, установленных норм по количеству добываемых животных, в том числе трофейного качества, а также выполнение требований правил охоты. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь, ветер северо-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь, ветер северо-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8 029 582 87 16.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-13-95.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси с 1 сентября начнет работать автоматизированная система «Электронная школа». Более 60 нарушений. Госавтоинспекция Барановичи озвучила итоги профилактической акции «Мотоциклист». Об этом и другом подробнее. Расширение сырьевой базы и наращивание производственного потенциала. Эти вопросы были в центре внимания премьер-министра Беларуси Александра Турчина во время посещения Оршанского мясоконсервного комбината. Предприятие перешло в доверительное управление агрокомбината «Дзержинский». Реорганизация выгодна обеим сторонам. Для «Дзержинского» это расширение возможностей, а для мясоконсервного – стабильный доступ к сырью. Речь шла в целом о развитии АПК Витебской области. В перспективе строительство 6 комплексов для откорма крупного рогатого скота. В свиноводстве регион показывает положительную динамику. В 2025 году произведено около 60 тысяч тонн свинины, а к 2028 намерены преодолеть планку в 70 тысяч тонн. В Беларуси более 300 учреждений образования начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября, сообщила директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Оксана Давыдовская. Еще 60 объектов присоединятся к проекту «Электронный детский сад». Это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса от ученика до директора получает информацию об актуальном расписании, домашних заданиях и оценках в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка, а учителя мгновенно выставлять оценки, отмечать пропуски и фиксировать темы занятий. Для поддержки участников пилотной инициативы с 11 августа запущена серия обучающих вебинаров и открытая линия технической поддержки. Продолжаем выпуск. Свыше 60 нарушений. Госавтоинспекция Барановичи озвучила итоги профилактической акции «Мотоциклист». Мониторинг на дорогах города, наряды ДПС усилили на протяжении 10 дней. Проверки показали, дисциплина и безопасность остаются одной из острых тем. За время мероприятий выявлено 64 нарушения, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. В состоянии опьянения задержан один водитель. 6 бесправников отстранены от управления. Те, кто сел за руль двухколесного транспорта, пренебрегали и другими регламентами. Скоростное ограничение превысил один мотоциклист. 5 не предоставили преимущества пешеходам. 1 проехал на красный. Каждому факту дана строгая правовая оценка. Госавтоинспекция продолжит надзор за поведением и соблюдением правил обладателей железных коней. Задействованы мобильные патрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. И о спорте. Хоккеисты Барановичского «Авиатора» достойно уступили на домашнем поле «Динамо» из Молодечно. Счет 2-3 в пользу соперника. Шайбы на счету наших Ильи Паранина и Антона Асташевича. Как отметил главный тренер летчиков Георгий Рязанцев, команде где-то не хватило хладнокровия, мастерства, удачи. Игроки показали хороший динамичный хоккей. По движению, по самоотдаче к ребятам претензий нет. Единственная проблема – дисциплина, отметил наставник состава. Следующая встреча пройдет на выезде 24 августа с Брестом. Это будет финальный матч группового этапа. Из каждой семерки по 4 представителя выйдут в плей-офф. Четвертьфинал намечен на 28 и 29 августа. Полуфинал 2 сентября. Обладатель главного трофея Кубка Солея определится 6 сентября. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси около 2600 школ откроют двери 1 сентября. За выдающиеся результаты в уборочной кампании отмечены комбайнер и водитель предприятия «Крошин» Барановичского района. Об этом и другом подробнее. В Беларуси около 2600 школ откроют двери для более чем миллиона учащихся, рассказал заместитель министра образования Владимир Долженков. По его словам, капитальные ремонты сейчас завершаются в 126 учреждениях. На эти цели выделено порядка 130 миллионов рублей. На подготовку пищеблоков примерно 10 миллионов. Кроме того, приобретено новое технологическое оборудование. Замминистра добавил, что с 1 сентября изменится порядок в организации питания. При одноразовом приеме пищи в первую смену вводится второй завтрак, а во вторую – полдник. Денежные нормы на продукты увеличатся на 5%. Каждый год с 1 января эта ставка будет подниматься, исходя из роста потребительских цен. Также расширен ассортимент буфетов. Разрешено устанавливать вендинговые аппараты, товары в которых будут соответствовать требованиям детской диететики. На полях Барановичского района поставлена точка в уборочной страде. Финиш взят на неделю раньше прошлогоднего срока. Заключительные гектары открыли имена лучших тружеников. Так, очередных наград удостоены хлеборобы открытого акционерного общества «Крошин». Дипломом отмечен механизатор с 20-летним стажем Игорь Гаврик. На комбайне «Полесье» GS-2124 он намолотил 4000 тонн зерна в физическом весе. В битве за богатый урожай победителем стал и водитель Вячеслав Трус. Его результат достиг рубежа в 7000 тонн. К слову, на хлебной ниве он трудится 15-й сезон. Передовиков поздравил председатель Барановичского райисполкома. Роман Жук вручил аграриям почетные грамоты и подарки, пожелав крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в их нелегком деле. Поблагодарил сотрудников за достойный вклад в общий каравай и директор хозяйства Денис Ефимович. Теплые слова признательности прозвучали прямо у машин на территории мехдвора предприятия. Несмотря на завершение жатвы, впереди еще много работы. Сбор свеклы, кукурузы, а также сев озимого рапса. Быть многодетной мамой престижно. Своим примером это докажут участницы республиканского конкурса «Краса Беларуси-2026». Финал состоится 22 августа в Минске. На сцену выйдут 23 претендентки. Среди них женщины самых разных профессий – от силовых структур до сельского хозяйства. Им предстоит продемонстрировать не только внешнюю грацию, но и творческие способности, умение держаться перед публикой. Напомним, традиционное шоу проводится с 2020 года и за это время стало значимым событием в жизни страны, символизируя величие материнства, силу души и гордость за свою землю. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе снято ограничение на посещение лесов, сообщил начальник станции пожарно-химической лесхоза Дмитрий Казакевич. По его словам, учитывая погодные условия, с 18 августа установился первый класс пожарной опасности. Это значит, что можно беспрепятственно отправляться в зеленые массивы за грибами, ягодами или просто на прогулку. Кстати, на соседних с нашим регионом территориях также больше не действуют запреты. Однако, собираясь на природу, лучше открыть интерактивную карту на сайте Минлесхоза. Актуальная информация там обновляется в течение суток. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

День, мы снова выходим на исходную, как это обычно и бывает. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист сегодня порадует вас какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 18 августа на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения, делимся последними новостями, рекламой, музыкой, стараемся держать себя в тонусе и готовимся переключиться на рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня футболка от бренда Вайнер, и вы сами сможете выбрать ту, что вам понравится. Подарок достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 18 августа в 1969 году, появился на свет Эдвард Нортон, знаменитый американский актер, который прославился буквально своей дебютной ролью в кино. Знаете ли вы, о каком фильме идет речь? Вариант первый – «Первобытный страх», вариант второй – «Бойцовский клуб» и вариант третий – «Американская история X». Давайте повторим вопрос. В этот день, 18 августа, появился на свет Эдвард Нортон, знаменитый американский киноактер, который прославился буквально своей дебютной ролью. А помните ли вы этот фильм? Вариант первый – «Первобытный страх», вариант второй – «Бойцовский клуб» и вариант третий – «Американская история X». Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции, выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в СМС-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Потрясающая новость. Йо Суши Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, какая роль принесла известность американскому актеру Эдварду Нортону. Более того, это была дебютная работа актера в кино, и сразу последовали престижные награды и номинации. Сам фильм называется «Первобытный страх», как некоторые из вас правильно вспомнили. Это фильм 1996 года, где Нортон сыграл молодого заключенного социопата. За эту роль он получил премию «Золотой глобус» и был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер второго плана. Впоследствии его еще не раз номинировали на «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль, за роль в фильмах «Американская история X», «Бёрдман» и «Боб Дилан никому не известный». Всемирную славу актер, конечно, снискал за участие в экранизации романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». Интересный факт, среди всех фильмов выпуска 96-го года «Первобытный страх» оказался в числе 30 лидеров проката, войдя в десятку самых кассовых фильмов за первую половину киносезона, ну а пару на съемочной площадке начинающему актеру составил Ричард Гир. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 3677. Поздравляем. Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить свой подарок. Ну и отдельное спасибо бренду Вайнер за партнерство. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями, когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб, большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Более 90% многодетных семей Барановичей уже получили материальную помощь на подготовку детей к школе. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Документ утверждает порядок осуществления деятельности по оказанию услуг в данной сфере. Положение предусматривает продление льготного кредитования субъектов на неограниченный период. Увеличивает срок заключения кредитных договоров с 5 до 7 лет для сельскохозяйственных организаций и с 7 до 10 лет для физических лиц. Изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах, находящихся вдалеке от больших населенных пунктов, путем предоставления возможности вносить специальный сбор взамен налога. Ставка с 1 января 2026-го 45 рублей. Новации касаются также увеличения количества жилых комнат до 15 единиц. Шире станет и перечень оказываемых услуг. В школах Беларуси изменятся отдельные учебные программы. Как рассказала заместитель начальника Главного управления общего, среднего и дошкольного образования профильного ведомства Ирина Коржова, для изучения информатики в 6-9 классах акцент сместят с теории на функциональную грамотность и умение применять цифровые навыки в повседневной жизни. Для восьмиклассников появится новая тема «Искусственный интеллект». Дети узнают, как составлять запросы, проверять достоверность информации. Преобразования коснутся до призывной и медицинской подготовки. Добавится раздел, касающийся беспилотных летательных аппаратов. Увеличится количество часов на практику. Иными станут подходы к третьему уроку физической культуры. Раньше он был направлен на игровые виды спорта, а теперь его переориентируют на повышение не только двигательной активности учащихся, но и тренировку к сдаче нормативов. Продолжаем выпуск. Более 90% многодетных семей Барановичей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь о единовременной выплате, размер которой составляет 159 рублей 11 копеек на каждого школьника. Как рассказала заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации Территориального центра социального обслуживания населения Ольга Кулак, суммы направлены 1994 парам горожан на 3591 ребенка. Общий объем составил свыше 570 тысяч рублей. Кроме того, в сентябре средства будут адресованы на ребят, которые впервые сядут за парты, и на десятиклассников после их зачисления в ряды учеников выбранного учреждения образования. Также в июле-августе проходят благотворительные акции, организованные Территориальным центром социального обслуживания населения, общественными организациями и объединениями. Например, «Школьный ранец. Собери ребенка в школу. Портфель первоклассника». И о спорте. Насыщенная неделя выпадет в ФК «Барановичи». На выезде 19 августа подопечная Романа Киренкина встретится с лидером турнирной таблицы МЛ «Витебск». Предыдущий поединок в рамках элитного дивизиона закончился в пользу соперника. Затем, смогут ли красно-синие взять реванш, будут следить многочисленные болельщики, поддерживающие своих фаворитов. Матч состоится в рамках 18-го тура БТРа высшей лиги на стадионе ЦСКА «Витебский». Предварительно начало 18:30. А уже на выходных футболисты местного клуба примут на домашнем поле спортсменов Брестского «Динамо» в рамках 19-го круга чемпионата страны. Областное дерби намечено на 23 августа, начало в 14 часов. Напомним, сейчас Барановичи на 12-м месте турнира с 17 баллами в активе. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Август на этой неделе проявил свой капризный характер в максимальной степени. Сначала перебросил из теплого и относительно сухого лета в прохладную и дождливую осень. а затем снова качнет погодный маятник в сторону потепления. Так солнечный антициклон Ральф уступил место обширной циклонической Маргарет, которая поставляет обильные осадки, а также воздушные массы различного происхождения. Перестройка атмосферных процессов будет происходить под аккомпанемент порывистого ветра. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов.

0: В «Бутик авто» мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе!

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости. Но и, разумеется, не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями, заглянуть в прошлое и послушать давно и всеми без исключения забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21 выше 0.

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами, но и узнаем что-то действительно полезное. Например, о погоде. До конца текущей рабочей недели она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем плюс 17-19 градусов. Значительная облачность, дождь. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках. В середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: ты моя стихия, мой ураган.
1: Я же знаю, нравлюсь тебе.
0: Ты очень нравишься мне. 24 и дробь 7.
2: Тайм-аут.
3: Свежие футбольные новости. Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт с полузащитником и капитаном команды Бруно Фернандешем. Об этом пишет издание «Атлетик». Ранее игроком интересовался турецкий Галатасарай, но манкунианцы настояли на том, что не желают продавать португальца. Сам Хаббек также захотел остаться в своей нынешней команде. Пункт о стоимости выкупа Фернандеша в размере 57 миллионов фунтов стерлингов для иностранных клубов также перестал действовать. Напомним, полузащитник играет за манкунианцев с января 2020 года. В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 37 матчах, в которых отметился 9 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Защитник сборной Испании и Барселоны Пау Кубарси стал лидером обновленного рейтинга претендентов на приз Golden Boy 2026. Об этом сообщается в аккаунте премии в Твиттере. В пятерку лучших также входят одноклубник Кубарси Ламин Ямаль, Ян Диаманде из мадридского Реала, Уоррен Зайр Эмери из Пари Сен-Жермен, а также потенциальный новичок Манчестер Сити Аюб Буади из французского Лилля. Награду Golden Boy вручают лучшему футболисту года в возрасте до 21 года из числа тех, кто выступает в одном из высших дивизионов европейских лиг. Данный приз возможно выиграть лишь один раз в карьере, по этой причине Ламин Ямаль не сможет завоевать награду вновь, поскольку ранее он это сделал в 2024 году. Немецкий нападающий West Ham United Николас Фюлькруг близок к возвращению в Вердер, об этом сообщает журналист Патрик Бергер в своем твиттере. По данным источника, футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование в Германии, и речь идет об аренде. Отмечается, что ради этого перехода Фюлькруг согласился на сокращение зарплаты. Напомним, Николас Фюлькруг является воспитанником Вердера. За эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке немца есть Гройтер Фюрт, Нюрнберг, Ганновер 96, Дортмундская Боруссия и Милан. С января 2026 года форвард играл за Россонери в рамках аренды, забив всего один гол в 20 матчах. На сегодня вынесено несколько интересных поединков, в том числе и в квалификации Лиги чемпионов, определяющий раунд плей-офф, по результатам которого команды выйдут в основной этап турнира. Первые матчи хорватская «Динамо» на своем поле в Загребе принимает норвежский «Викинг» из города Ставангер. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00, не пропустите. I know you're hurting.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Неформат.
1: В рубрике «Неформат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня герой рубрики «Стинг», знаменитый английский музыкант, мультиинструменталист, певец и автор песен, музыкальный продюсер, актер, общественный деятель и филантроп, вокалист группы «Полис». С 1984 года он сольный исполнитель, 17-кратный лауреат премии «Грэмми», обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми», номинант на премию «Тони» и 4-кратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня». В ноябре 1993 года сингл «All for Love», записанный вместе с Брайаном Адамсом и Родом Стюартом и вышедший на саундтреке к фильму «Три мушкетера», возглавил чарты США. В декабре 1994 года он добрался до второго места в Великобритании. И вот помимо известных хитов, в альбом также были включены две совершенно новые песни «When We Dance» и «This Cowboy Song». Как раз одну из них мы с вами послушаем сегодня. Итак, «Sting», сингл 1994 года «When We Dance». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. На полях Барановичского района поставлена точка в уборочной страде. Финиш взят на неделю раньше прошлогоднего срока. Заключительные гектары открыли имена лучших тружеников. Так, очередных наград удостоены хлеборобы открытого акционерного общества «Крошин». Дипломом отмечен механизатор с 20-летним стажем Игорь Гаврик. На комбайне «Полесье» GS-2124 он намолотил 4000 тонн зерна в физическом весе. В битве за богатый урожай победителем стал и водитель Вячеслав Трус. Его результат достиг рубежа в 7000 тонн. К слову, на хлебной ниве он трудится 15-й сезон. Передовиков поздравил председатель Барановичского райисполкома. Роман Жук вручил аграриям почетные грамоты и подарки, пожелав крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в их нелегком деле. Поблагодарил сотрудников за достойный вклад в общий каравай и директор хозяйства Денис Ефимович. Теплые слова признательности прозвучали прямо у машин на территории мехдвора предприятия. Несмотря на завершение жатвы, впереди еще много работы. Сбор свеклы, кукурузы, а также сев озимого рапса. В Беларуси более 300 учреждений образования начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября, сообщила директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Оксана Давыдовская. Еще 60 объектов присоединятся к проекту «Электронный детский сад». Это не просто замена бумаги на экран, а создание комфортной среды, где каждый участник процесса от ученика до директора получает информацию об актуальном расписании, домашних заданиях и оценках в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка, а учителя мгновенно выставлять оценки, отмечать пропуски и фиксировать темы занятий. Для поддержки участников пилотной инициативы с 11 августа запущена серия обучающих вебинаров и открыта линия технической поддержки. Период упрощенной регистрации средств персональной мобильности подходит к завершению. Срок до 1 сентября 2026 года. Процедура касается устройств, которые по своим характеристикам приравниваются к мопедам или мотоциклам и были приобретены до 1 сентября 2025. Нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения. Сейчас действует особый порядок. Пройти оформление можно без чеков и договоров купли-продажи. Электронный паспорт выдают по фактическим параметрам устройства. Это позволяет легализовать технику даже тем, у кого документы о покупке не сохранились. В Брестской области оценку соответствия проводят в Брестском центре стандартизации, метрологии и сертификации и его филиалах в Пинске и Барановичах. При необходимости специалисты выезжают в районные центры и сельсоветы, чтобы процедура была доступна каждому. После экспертизы остается последний шаг – зарегистрировать транспортное средство в подразделении госавтоинспекции. С сентября 2025 года в регионе уже оформлено около 300 электронных паспортов, и эта цифра продолжает расти. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе снято ограничение на посещение лесов, сообщил начальник станции пожарно-химической лесхоза Дмитрий Казакевич. По его словам, учитывая погодные условия, с 18 августа установлен первый класс пожарной опасности. Это значит, что можно беспрепятственно отправляться в зеленые массивы за грибами, ягодами или просто на прогулку. Кстати, на соседних с нашим регионом территориях также больше не действуют запреты. Однако, собираясь на природу, лучше открыть интерактивную карту на сайте Минлесхоза. Актуальная информация там обновляется в течение суток. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21 выше 0.

Думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: Баранович FM.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести смс-розыгрыши, пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости и отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про не самый известный сингл в дискографии английского музыканта Стинга. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Как обычно, завтра мое эфирное время начнется в 17.00. У вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью, гарантируя неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Барановичи. Новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Баранович FM.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко и

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.
0: Барановичи FM. Наше радио.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

Сповзли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то, кофе остывший глоток. Я сейчас дам.

0: Вечер FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.